0: この番組は視聴者が自分の夢に挑戦しそれを実現させるというのがテーマです。
1: Государственные чиновники не пользовались в личных целях. Бывший министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Хайнц Шлейк. Он вынужден был признать, что счета за авиаслуги оплачивались из земельной казны. Знание было явно запоздалым, и министру пришлось уйти в отставку.
2: Борис Явлинский вышел за попередними данными на третье место. Голова его выборчего штаба Сергей Митрохин заявил...
3: Междувременно все смогли быть отворены от сырного литрута до этих уроков. Казахи, 15 дней.
4: Ситуации в Беларуси и Германии вроде бы несравнимы, но вполне сравнимы оказываются требования к безработным. В Беларуси с 1 августа внесены изменения в законы о пенсионном обеспечении и о занятости населения. Например, ограничен срок получения
0: пособия.
5: Пособия по безработице. Теперь только 3 года, а не бесконечно, можно рассчитывать на помощь государства.
6: Рынок у нас все-таки достаточно узкий. Понимаете?
7: Прямо политически. античан. Prema radu. Ništa od njihovog posla na kraju. O govore, a ne. Thank you.